0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Открывает это утро вместе с вами Кирилл Данилов в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Воспряньте, пятница случилась. Сегодня максимально насыщенный день ожидается, потому что мы отправим кого-то в Италию. Наконец-то финал состоится наших итальянских каникул. Кого же мы туда отправим?

0: имя. Когда-то нам нужно будет слушать все шоу, чтобы понять, в какой конкретно момент. А также Акмаль у нас сегодня в 10 часов утра. В общем, узнаем, а потом будем с ним общаться по поводу новой песни, разбираться вообще, как у него сейчас жизнь, его супружеская в том числе. Вопросы уже готовы, осталось только дождаться самого Акмаля. Ну а начнем мы вместе с Терри Свимс и Mr. Know It All, после чего я поставлю свои треки, под которые просыпался немножечко, заряжу вас нестандартными треками, которые вы можете добавить себе в свои плейлисты. Мне это через несколько минут, но пока что Терри Свимс.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Are you ready, set, go?

new song Elaine Ryan. Are you ready? В эфире Love Radio. Ну и теперь наступает момент, когда я поставлю что-то из личных плейлистов, которое будило меня сегодня. Напоминаю, что в онлайне я могу следить за тем, как вы добавляете эти треки, так что если слушаете с умных устройств, прямо в моменте можете ставить свои сердечки, и я увижу, как что-то отправляется в ваш личный плейлист. Ну и для начала, как будто бы сегодня случайно попавшийся этот трек мне, я сначала не мог поверить своим ушам, потому что голос был до боли знаком, а вот звучание было абсолютно другим. Уж так получилось, что, возможно, я его включу, и вы скажете, ну что, это очевидно было, Кирилл, но мне тогда было ровно 0 лет, когда вышел этот трек, поэтому я не успел застать его в моменте. Если бы хотели поставить Cranberries у нас дома, я бы, думаю, поставили бы что-то такое.

2009 году этот трек вышел, как будто бы от руки новой группы «Табу». Но так маскировали один из новых проектов Татьяны Булановой. Я не представлял, что Татьяна и так звучит.

Тут же моему поражению не было предела. Это Татьяна Буланова. «Ветер пел». Если вдруг хочется удивить себя «Cranberries» у нас дома, пожалуйста, есть и такое. Ну и по классике немножко пробежимся, которая никогда не встретится больше вам в плейлисте.

говорил, что я могу за вами наблюдать в интернете. Вот Савелий уже забрал себе трек. Савелий, привет. С пополнением в твоих музыкальных плейлистах. Ну что, и еще разочек немножечко сейчас они допоют.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Трип.
1: Вы сегодня проснулись и думали, а как вот день этот пройдет? Мне вообще можно шаг влево или шаг вправо вступить? Какие мои сильные сегодня стороны? Красавцы Лав Радио здесь, и Кирилл Данилов прямо сейчас расскажет, какому знаку и как себя вести.
2: Овны.
1: Вечером вас ждет романтический сюрприз, вот его и ожидайте.
2: Тельцы.
1: Помогите близким, они в вас нуждаются.
2: Близнецы.
1: Идеальное время для дружеских посиделок.
2: Раки.
1: Романтический ужин при свечах укрепит ваши отношения еще больше романтики.
2: Львы.
1: Не спешите. 100 раз подумайте, львы. Ну чё, алё, куда?
2: Девы.
1: День подарит долгожданное спокойствие.
2: Весы.
1: Настало время для флирта.
2: Скорпионы.
1: Страстные признания сделают этот вечер незабываемым.
2: Стрельцы.
1: Вам не помешает веселая компания.
2: Козероги.
1: Близкий человек окружит вас вниманием, заботой и теплом.
2: Водолеи.
1: Блестящий вечер для вечеринки.
2: Рыбы.
1: Вы получите ответы на внутренние вопросы. Главное, внутрь эти вопросы задать.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: кстати, Звонки лично презентовал этот трек в нашем эфире. Можете найти в соцсетях записи и послушать, о чем мы с ним поболтали. Ну а пока что музыкальная новость для всех фанатов футбола. Post Malone, Робби Уильямс, Николь Шерзингер и Лаура Паузини выступят на церемонии закрытия чемпа по футболу. И существовало ли такое до этого? Да как будто бы нет. Будет первый в истории half-time-шоу, то есть посередине между двумя таймами будут еще и выступать Мадонна, BTS, Шакира и Джастин Бибер. А финал чемпионата мира будет сопровождаться также церемонией закрытия. Начнется она за 90 минут до начала финальной игры, и целых полтора часа будет, видимо, кто-то выступать, что-то рассказывать. Как интересно, им же нужно сделать огромные цифры просмотров чемпионата мира. Как сделать эти цифры? Для людей, которые не любят футбол, запихнить туда музыкантов. Это просто гениальная идея для того, чтобы повышать себе рейтинги. Я думаю, в целом какие-нибудь сериалы и другие проекты могут пользоваться тем же самым. Условно, финальный эпизод сериала «Гадалка», но посередине шоу Егора Крида между первой половиной и второй половиной финальной серии. Пожалуйста, у вас огромные просмотры. Все пришли смотреть «Гадалку».
1: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Girl в эфире Love Radio. Ну а мы про советы утренние поговорим, потому что Ричард Брэнсон для всех, кто услышит сейчас это сообщение, дал важный совет. Он говорит, что ранние подъемы могут привести к выгоранию. Напоминаю, что это создатель корпорации Virgin Group, предприниматель, и многие пытаются скопировать, говорят, его распорядок дня. Значит, он просыпается в 5 утра, делает зарядку, просматривает соцсети, садится завтракать и выпивает первую из 20 чашек чая за день. Ричард, как ваше сердечко держится? Мюсли ест и фрукты. Ох, какой вот настоящий день бизнесмена. Многие, говорят, стали копировать такой распорядок в надежде стать таким же успешным, как Ричард Брэнсон. Но, однако, предприниматель предостерег поклонников. Говорит, реальность такова, что вам нужно найти распорядок, который подходит вам и вашей жизни. Правда, он придерживается такого распорядка уже 10 лет, но его настораживает мысль людей о том, что это и есть секрет успеха. И ведь действительно, как-то странно вы решили подойти именно с распорядка дня. По такой же логике вы, наверное, смотрите на Ричарда Брэнсона и говорите, погодите, но Ричард Брэнсон же седой, а я не седой, как я стану успешным? У него есть бородка смешная, у меня нет бородки. Да и погодите, как мне стать успешным? У меня даже нет своей авиакомпании. Это что такое? Ну, по верхам пойдем потихонечку. Я думаю, действительно, нужно выбелить себе волосы, отрастить бородку, немножко состариться, взять такие же джинсы. И успех перепутает человека. Он будет идти гулять такой, погодите, это Ричард Брэнсон или вот это? Ну, наверное, прыгну к вот этому человеку и просто Ричард разорится, а вас перепутает удача и понесет на своих волнах.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: эфире Love Radio. И мы хотим создавать только больше хороших воспоминаний, поэтому этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозные путешествия. С июня по август разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Значит, один человек уже собрал чемодан и уже отправился в Грецию, а сегодня состоится финал второго этапа акции. Мы назвали его «Итальянские каникулы». Соответственно, отправимся мы в Италию. Будьте внимательны, ждите этот самый финал. Возможно, особенно, ну, если вы в каюте уже, если у вас есть своя каюта и вы ждете звонка, давайте еще немножко подождем. Это пока не финал, но он обязательно сегодня состоится. Возможно, я позвоню именно тебе, а ты мне скажешь кодовую фразу. Все подробности и правила акции найдешь на сайте Love Radio, категория 18+.
1: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой, а если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 0+.
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды! Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. В России может появиться новый тип студенческого жилья. В честь норвежского футболиста массово называют детей. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Миноборнауке разрабатывают новый тип жилья для студентов университетской гостиницы. Это более комфортные условия при сохранении доступной стоимости. Предполагается, что эксперимент пройдет в 2027-30 годах. По словам экспертов, главное, чтобы появление таких пространств не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам в заселении обучающимся. Большинство россиян считают себя трудоголиками, причем женщины думают так о себе чаще, чем мужчины. Как выяснила газета «РУ», лидерами по количеству фанатов своей деятельности стали Свердловская и Нижегородская области, Республика Татарстан, Москва и Санкт-Петербург. Среди самых распространенных признаков трудоголизма участники исследования выявили мысли о задачах даже в выходные во время отдыха, рабочий день после 8 часов в сутки и по праздникам.

0: релиза, расскажет о вдохновении при написании трека, а еще поделится своими творческими планами. Стартуем в 10 часов утра. Оставайся с нами. Футболист Эрлинг Холланд стал настолько популярным, что в Перу начали массово называть детей в его честь. По данным Национального реестра страны, 468 ребят получили имя Холланд, еще 91 – Эрлинг Холланд. Кстати, для региона это не первый подобный случай. В стране уже живут тысячи Месси и Роналду, абсолютным рекордсменом остается Неймар. Его имя носят почти 34 тысячи человек. Это были новости Лав-Радио, Юлия Белякова.
1: Большинство россиян считают себя трудоголиками, а как сказал бы твой начальник, а должны ими быть, а не просто называть тебя или считать трудоголиками. Но мы отменяем сегодня трудоголизм, потому что пятница уже наступила. Давайте расслабимся.
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
1: Кирилл Данилов здесь, это шоу «Красавцы Лав-Радио», ожидаем Макмали и читаем про россиян, которые массово называют себя трудоголиками, работают больше 8 часов в день, постоянно отвечают на рабочие сообщения, и что самое страшное, когда работы нет, не понимают, что делать, испытывают тревожность и думают, когда же уже какая-то задача понятная будет рабочая, я ведь не знаю, чего я хочу. Вот в эту пятницу давайте все попробуем понять, чего мы хотим, пока есть этот рабочий день, чтобы потратить его на планирование субботы и воскресенья. Отправимся уже во что-то хорошее, в какое-то приятное место, тем более, что погода должна быть наконец-то нормальной. Уже сегодня полностью солнечный день и выходные потеплеют аж до 27 градусов. Это как минимум в Москве, но я думаю, в большинстве регионов должно все наладиться. Это мое предположение и моя аффирмация. Притягиваем, трансформируем реальность. А начинаем этот час вместе с Hugel, Email Angel и Alternate Moving to the Sun. Совсем скоро пообщаемся.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Дари, take me there в эфире Love Radio.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: И пришло самое время поговорить, да еще и подарок вам отправить, потому что это пятничный расслабленный форум с подарком, и мы готовы уже читать ваши версии. Правда, осталось задать тему. Жизненная ситуация со мной случилась, поэтому, видимо, и родилась эта тема. Чем заполнить неловкую паузу с соседом в лифте, чтобы выйти из него друзьями? Вот о чем нужно поговорить с соседом эти несколько минут, пока вы стоите и просто куда-то в стену смотрите, в пол куда-то смотрите, смотрите на его собаку, собака смотрит на вас, и это время тянется, и лифт обычно едет вроде минуту, но в это время все растягивается, и вы же как будто едете пять. О чем поговорить с соседом в лифте, чтобы выйти из него с друзьями? Чем заполнить эту самую неловкую паузу? 8-915-300-106-6. Пишите ваши версии в Максе, а также переходите в наш канал и там тоже оставляйте свои версии. Возможно, нужно обсудить с ним какое-то спортивное соревнование. Вы сразу понимаете, что круто, классно, спортсмен. Все, можно замечательно выходить. Или, возможно, нужно посплетничать в эту же секунду, или сделать комплимент соседу, или комплимент классному лифту, чтобы разделить счастье от общего дома. Пишите ваши версии на 8-915-300-106-6. О чем говорить соседом в лифте? Как заполнить эту неловкую паузу, чтобы выйти из лифта друзьями? За лучшую версию отправлю подарок.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Чем заполнить неловкую паузу с соседом в лифте, чтобы выйти из него друзьями? Сегодня решили найти какую-то универсальную фразу или универсальную тему для того, чтобы заполнять ваши неловкие паузы в моментах лифтового стояния. Артем нам пишет. Снова все кнопки в лифте изрисовали. Не вы случайно? И все, и сразу приятно, и хорошо становится, и неловкость пропадает. Особенно, если с дедушкой каким-то милым едешь, не вы изрисовали кнопки в лифте. И дальше вы все идете уже, наверное, выяснять, кто-то все-таки изрисовал, потому что человек начинает защищаться, начинает показывать на людей, на других, которые действительно изрисовали. Зали, естественно, предлагает жаловаться на других соседей, потому что сплетни в лифте — это минутка сплетен, кабинка яда, которая едет с первого на восьмой этаж и обсуждает каждого жителя этих этажей. Но подружиться здесь можно вообще действительно просто. Евгений пишет. В пятницу можно начать с фразы «Фух, последняя пересадка на сегодня, надеюсь, без пробок, а?» У Евгения фирменная заготовочка была. На каждый лифт удобно. Ну, не подойдет на рабочий лифт, а вечером. Хотя в целом, ну откуда они знают, какая еще пересадка тебя дальше ждет? Может, ты рядом с работой живешь? Это можно и в лифте вниз с работы сказать. Забирайте универсалочку от Евгения. Ох, последняя пересадка на сегодня. Надеюсь, без пробок дальше. 8-915-300-106-6. Пишите, чем заполнить неловкую паузу с соседом в лифте, чтобы выйти из него друзьями. О чем поговорить, какую фразу сказать. Пишите также в нашем канале. Собираем ваши комментарии.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: это одно.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Наш пятничный форум «Красавцы Лав Радио» с тобой. Мы сегодня обсуждаем, чем заполнить ту самую неловкую паузу в лифте с соседом, чтобы выйти из него друзьями. Ангелина говорит, целый набор версий нам скинула. Мне кажется, этот лифт специально едет медленно, чтобы мы успели придумать тему для разговора. Но я пока ничего не придумала. И перекидываешь ваш ход теперь. Если бы у лифта был свой рейтинг пассажиров, я бы вам поставил 5 звезд. Ну вот, теперь нас едет трое. Я, вы и моя клаустрофобия. Это если едешь с Прохором Шаляпиным, или как будто бы он тебе должен такое сказать. А вы тоже в этом доме живете или просто катаетесь? Вот это уже конкретный вопрос. Вот это уже хорошо. Леонид нам пишет. Считаю, что в лифте можно пригласить соседа на чай, кофе, в гости вечером, поговорить по душам. Вот это я понимаю. Никакого разгона. Закрываются двери. Проходит 3 секунды. А не хотите выпить чаю? И все, и человек сразу расслабляется, понимает душевность момента и отправляется узнавать номер вашей квартиры. А Amore Mio Mara нам также добавляет версию. Вы часто здесь бываете? Можете рекомендовать это место? Отзывы на лифт можно будет потихонечку собрать. Но вы часто здесь бываете? И версия, вы просто здесь живете или катаетесь, это хорошая, хорошая версия для того, чтобы запустить диалог. Какие есть у вас еще варианты? Как заполнить неловкую паузу в лифте с соседом, чтобы выйти из него друзьями? 8-915-300-106-6. Пишите ваши версии, а также заходите в наш канал и там тоже оставляйте свои комментарии.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: выиграли, так и все. Попала, и ты попал вместе с ней. Мы продолжаем наш форум. Сегодня обсуждаем, чем заполнить неловкую паузу в лифте с соседом.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Ваши версии прилетать продолжает. Ангелина нам еще пишет версию. У вас есть два варианта. Либо бежать, либо знакомиться. Как видите, бежать здесь некуда. Все, человек расслабился. Денис говорит, красные, классные кроссы. Где купил? Дальше завязывается диалог на фоне кроссовок. Потом вы выходите дальше, начинаете скидывать друг другу ссылки. В целом, хорошая дружба может получиться. Анастасия пишет, можно просто предложить подпрыгнуть в лифте. С улыбочкой так немножечко надавить на человека, проверить дух авантюризма и определенную степень инфантильности также на это замечательное предложение. Есть у нас сообщение от Гизы. Вы знаете, у меня клаустрофобия. Можно я вас обниму? О, какое милое сообщение получилось. Лагата нам пишет. Я всегда восхищаюсь приятной свежестью и ароматом парфюма в плановое отключение воды. С легким намеком. Ну, тут не обязательно плановое отключение воды. Тут уж если с таким человеком попали, неловкость тяжело будет сбить. Точно так же, как и стойкий аромат в вашем носу. 8-915-300-106-6. Рассказывайте, пишите еще ваши версии. Есть еще одна песня, чтобы дописать, чем заполнить неловкую паузу в лифте с соседом. Буду ждать.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: что думаешь ты?
1: Пора подвести итоги нашего форума. О чем же поговорить с соседом в лифте? Как заполнить неловкую паузу, чтобы выйти из него друзьями? Ангелина накидала нам сегодня огромное количество версий, которые я и хочу отметить. Там было и «Вы тоже в этом доме живете?» или «Просто катаетесь?» Легкое игривое предложение, вопрос. И второе еще, отличная вторая версия. У вас есть два варианта: либо бежать, либо знакомиться. Как видите, бежать здесь некуда, и все. Ангелина в этот момент набрасывается на соседа, и происходит прекрасное знакомство. Я тебя поздравляю, дарим тебе набор для белоснежной улыбки от Президент, белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Форум, естественно, вернется уже в понедельник. Спасибо всем за сообщение. Можете продолжать общение уже в нашем канале.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага России»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
9: Юлианна Караулова.
10: Сергей Лазарев.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Мошенники гарантируют одобрение кредитов. В России дешевеет шоколад. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет РИА Новости, в социальных сетях и мессенджерах распространяется реклама фиктивных компаний, представляющихся брокерами и финансовыми консультантами, которые уверяют клиентов, что тем выдадут займы по старым условиям, уже недоступным в банках. Жертвы убеждают внести предоплату на услуги, якобы за резервирование лимита или срочное оформление. Далее связь с мошенниками пропадает. Во всех школах страны проведут анкетирование для определения психологической обстановки, а также того, как она влияет на результаты обучающихся. Об этом сообщает «Коммерсант». Исследование рассчитано на 3 года, после чего для образовательных учреждений подготовят специальные рекомендации. Помимо этого, в Рособорнадзоре хотят интегрировать в операционные процессы искусственный интеллект. Его планируют применять для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети будут использовать исключительно как вспомогательный инструмент. В Росстате заявили об уменьшении цен на шоколад на протяжении 6 месяцев подряд. Эксперты связывают тенденцию с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а отечественная розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. В Китае построили вокзал размером с город. В Чунцине открыли крупнейший железнодорожный терминал в мире, площадь которого примерно в 2 раза больше Ватикана и почти в 6 раз

0: радио. Летний сезон.
1: Кирилл Данилов с тобой этим утром. Продолжаем просыпаться. И пятница — это классный релизный день. Мы не просто отдыхаем, мы получаем огромное количество новой музыки. Хочется, чтобы настроение сегодня было максимально вздернутым, потому что обычно ты устаешь к концу и не хочется ничего. Но есть артист, который заряжает всегда. Это Хабиб. Он сегодня выпустил новый трек «Моя малышка». И обычно, когда играет Хабиб, невозможно сидеть на месте. Я думаю, и вам сейчас не удастся. Давайте послушаем его новый релиз.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».

паузу, включаете Хабиба «Моя малышка» и начинаете «Тай, тар-та-та», и все, оно пошло, общение потихонечку завелось. Поэтому добавляем, но совсем скоро еще послушаем новинки, потому что впереди пятница с ВК-музыкой.

0: Пятница с ВК-музыкой.
1: Солнце жарит, в выходные обещается вообще абсолютное пекло, причем не только во всем городе эпицентр будет, во вполне конкретном месте, на ВДНХ, потому что именно там 18 и 19 июля состоится финальный большой, огромный звездный ВК-фест. И это я к чему? К тому, что рубрика от ВК-музыки уже здесь, и прямо сейчас мы послушаем 4 новинки, возглавившие редакторские плейлисты. Где их найти, скажем уже совсем скоро, а пока прямиком с обложки плейлиста «Новинки ВК-фест» звучит свежак от Чебанов под названием «Выдыхай».
2: Я же знаю, ты смелая, но поверь, ураган их под стрелами, я тебе буду вечным спасением.

0: выдыха.
1: Ну, Ваня, какой звук выдает мощнейший. Отличная трансформация. Ваня всегда ищет новый звук, ищет себя, потихонечку меняет свою музыку, чтобы она отражала его внутренний мир, хочет помогать людям своими песнями, и у него это классно получается. Номер один во флагманском плейлисте новинки сегодня у Сивиль и Артик Асти под названием «Бриллиант».

Василь продолжает радовать своим фирменным звуком. А вот неожиданная коллаборация Ольги Бузовой с дуэтом «5 утра» специально для того, чтобы стать первыми в плейлисте «Звездные коллабы». И этот трек

тоже в какой-то момент сложилось ощущение, что сейчас drum'n'bass drop будет? Прям такая классическая EDM-подводка. Мне кажется, нужно кому-то найти и сделать ремикс на этот трек обязательно. Ольга Бузова и 5 утра бесценно. Ну а вот на обложке плейлиста «Русский поп-выбор редакции» сегодня находится певица Мало Мира с песней «Нет запретов».

0: просто мощно. Если вы думаете, под что наваливать на этих выходных на своей машине, по-моему, это «Мало мира, нет запретов». И никаких запретов, только положительные причины зайти на вкладку «Обзор», приложение «ВК Музыка» и раздел «Музыка» социальной сети ВКонтакте, доступный в мобильной онлайн-версии. Найти там более чем 160 редакторских плейлистов. Будьте на волне хорошей музыки и Love Radio.
1: Пятница с ВК Музыкой.

Клаус Магнарик в эфире Love Radio, и на нас надвигаются два колоссальных события. Во-первых, вы помните, что пока еще так и не случился тот самый финал нашего розыгрыша проекта «Билеты в лето». В Италию пока что мы так и не знаем, кто отправится. Но, возможно, уже в ближайшие минуты это случится, ведь в 10 часов утра у нас будет Акмаль, обсудим его новый трек, пообщаемся про жизнь артиста, так что впереди огромное количество событий. Помимо этого, если вдруг вы еще не знаете, как пройдет ваш день, то наш фирменный астромониторинг через несколько минут. Много всего. Нельзя уходить от радиоприемника, нужно максимально плотно слушать. Событий будет множество.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: быстрее.
1: Отправляемся в наше звездное путешествие. Сейчас посмотрим, что ждет конкретно каждый знак сегодня.
2: Овны.
1: Вечером вас ждет романтический сюрприз. Подготовьтесь к нему.
2: Тельцы.
1: Помогите близким, они в вас нуждаются.
2: Близнецы.
1: Идеальное время для дружеских посиделок.
2: Раки.
1: Романтический ужин при свечах укрепит ваши отношения.
2: Львы.
1: Не спешите, 100 раз подумайте.
2: Девы.
1: День подарит долгожданное спокойствие.
2: Весы.
1: Настало время для флирта.
2: Скорпионы.
1: Страстные признания сделают этот вечер незабываемым.
2: Стрельцы.
1: Вам не помешает веселая компания.
2: Козероги.
1: Близкий человек окружит вас вниманием, заботой и теплом.
2: Водолеи.
1: Блестящий вечер для вечеринки.
2: Рыбы.
1: Вы получите ответы на внутренние вопросы. Главное, не забудьте их внутрь себе задать.
0: Красавцы. Лав Радио. Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Dance to Real в эфире Love Radio. И вы все ждали, когда же наступит этот момент, а он наконец-то случился. Все, кто держал свои пальцы крестиком, пора не разжимать их. Прямо сейчас разыграем второй уже этим летом морской круиз, но первый из них в Италию. На протяжении 3 недель раздавали вам места в нашем виртуальном лайнере, и вот сейчас пришло время узнать, кто из пассажиров тот самый счастливчик, который все же отправится в жаркую ныне Италию. С помощью рандомайзера мы выберем одного из участников, дозвонимся ему в прямом эфире, и вот что важно, как только он возьмет трубку, нужно будет сказать кодовую фразу, и кодовая фраза сегодня «Чао, бомбино!». И вот если эта фраза прозвучит, то тогда человек получает заветный круиз. А вот если не прозвучит, мы дозваниваемся следующему по списку, поэтому внимательно все, кто участвует в розыгрыше, запомните фразу «Чао, бомбино!». И если она прозвучит именно так, то вы заберете заветный круиз. Через несколько минут будем дозваниваться до победителя.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Эмоции в лето. Итальянские каникулы.
1: Наступил тот самый момент уже за эфиром. Мы выбрали нашего победителя. Точнее, выбрал его случай. Мы лишь нажимали на кнопку. Сейчас я попробую в прямом эфире ему дозвониться. И если у нас получится это сделать, то это будет замечательно. А если он еще и назовет нужную фразу, то будет волшебно. Пока чуть-чуть послушайте музыку, пока я ввожу номер. Теперь я один это делаю. Ага. Итак, номер введен. Мы звоним нашему участнику. Я надеюсь, что сейчас мы услышим очень довольный голос и ту самую заветную фразу. Так, идет дозвон. Дозвон идет. Кто бы это ни был. О, ноу. Как много гудков. Столько не должно было быть.
2: Алло,
1: да.
2: Здравствуйте,
1: да, доброе утро. Это Алексей, я правильно понимаю?
2: Да, неужели вы дозвонились?
1: Алексей, я сам не ожидал, что я смогу дозвониться, но мне нужно очень важную фразу от вас услышать.
2: Чао, бамбина.
1: И еще раз, только активнее, только более по-итальянски. Давайте, Алексей. Ага, и еще немножко, прямо чтобы нас зарядить максимально. Алексей, еще разочек, давай.
2: Чао, бандино.
1: Оу, да, Алексей, ты это сделал, я тебя поздравляю. Случай сегодня выиграл. Да, поздравляем тебя. Тебя ждет морской круиз на лайнере Астория Гранде из Сочи в Италию. По системе все включено. Надеемся, что это будет увлекательное приключение и отдых, который запомнится надолго. Ну, а слушателям Лав-Радио мы хотим сказать, что уже совсем скоро стартует третья часть грандиозного проекта «Билеты в лето». Нужно внимательно слушать эфир и ловить свой шанс отправиться в путешествие мечты. Алексей, когда ты последний раз был в отпуске, скажи мне?
2: Ой, вы знаете, я только недавно вот был в отпуске, ездил в Крым, но там особо не отдохнули, там всего поедали много интересного.
1: Ну ладно, допустим, вы постелили себе солому, Алексей, сказали, ничего интересного особо не было, в Италии, наверное, будет интересно. Поздравляем вас от всей души.
2: Ну, да, я первый раз поеду за границу, я, честно говоря, за границу ни разу еще не был, вообще.
1: Вот это уже заявочка, все, супер, с вами свяжется, Алексей, мы вас поздравляем, искренне, классного тебе. Сколько там будет? Ну, посмотрим, сколько будет. Классного тебе всего в Италии. В общем, мы тебя очень рады.
2: До сих пор не верим.
1: Все, пора уже поверить. Ну и, естественно, нужно продолжать слушать Лав-Радио, потому что наш проект продолжится совсем скоро, и еще путевочки мы разыграем.
0: «Билеты в лето» в эфире Лав-Радио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Москве 9 вечера. Самое приятное в пятнице то, что слово «завтра» означает не снова на работу, а можно еще поспать. Отключаем будильник, включаем погромче. Love Radio, Дима Вебер, продолжаем в стиле Big Love Dance.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Реклама меньше минуты.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

столице 10 вечера. Лучшая задача для вечера пятницы – расслабиться и получить удовольствие. Поэтому в этом часе никаких сложных мыслей, только классный бит, только Love Radio. С вами Дима Вебер, час откроет Алиф Арбен и Рене Миллер, Body Talk.

0: Диджей Смэш и поет в продолжении часа с треком «Беги». Но, собственно, бежать уже некуда. Выходные с нами, ты в классной компании и с отличной музыкой. А значит, остаемся здесь.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца часа услышишь на любимой волне Ариана Гранде «Hate that I made you love me». Мартин и Федук «Другие планы». Hugel, Email Angel и Alternate Move Into the Sun.
2: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Это «Звонкий» в продолжении часа на волнах Love Radio с работой Shine. Ну, а я напомню, что сегодняшним гостем утреннего шоу «Красавцы» Love Radio был Акмаль. Свежие фоточки и видео ищи в наших сетях. Продолжаем этот вечер вместе с тобой, Дим Вебер. Классного настроения!
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и перед тем, как откланяться, расскажу о треках, которые ты услышишь до конца этого часа. Впереди Кайли Миноук с работой «Can't Get Out of My Head». Далее Паскаль Леблон с работой «Friendship». Завершит 60-минутку Ариана Гранде и трек «Hate There Made You Love Me». Пока-пока.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
1: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, потому что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз целовал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит и говорит: «И как мне теперь это расценивать?» Я говорю: «Тебе хорошо со мной?» Она говорит: «Ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой». И вот это вот было негласное «давай встречаться».
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Москве час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: раз, как намек на нас два. Уже правило три важных слова одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.